эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Ассамблея «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Сотни тысяч похожих судеб, одинаковых диалогов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, что нужно успеть сделать за остаток этой осени. Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости. Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань», на автозаводе сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Где-то есть корабли.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву». Друзья, здравствуйте. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Павел, сегодня хотелось бы выяснить и узнать, что такое ETF и BPIF.
4: Мы общались какое-то время назад про открытые фонды, но самый популярный сейчас инструмент – это биржевой фонд. То есть на Западе он называется ETF, а у нас в нашей терминологии это BPIF, то есть биржевой паевой инвестиционный фонд. Соответственно, его очень просто купить. Просто в приложении брокерском вы можете выбрать тот или иной фонд, а их очень много. На сайте Московской биржи можно посмотреть их список и какие стратегии эти фонды реализуют. Самые популярные фонды – это так называемые фонды ликвидности. То есть они, ну, это прямой аналог, можно сказать, накопительного счета в банке. Фонд растет в цене каждый день за счет того, что он просто пользуется тем, что размещает средства вкладчиков на денежном рынке Московской биржи. Очень надежный инструмент, который дает примерно ставку Центрального банка. Да, то есть если она сейчас вот 14, ну а ориентировочно вкладчики BPIF, они заработают на 0,2 годовых меньше. То есть это плата за инфраструктуру, плата за управление. В чем прелесть этого фонда? В том, что там есть так называемый компаунтинг, то есть сложный процент. Потому что фонд размещает деньги ежедневно, он ежедневно их получает назад и на следующий день размещает уже большую сумму. Да, то есть здесь получается эффект сложного процента. При доходности где-то в районе там 14% на горизонте года инвестор может рассчитывать не на 14, а на большую сумму, там в районе 15 уже процентов. И в отличие от банковского депозита, вы можете выходить и заходить каждый день, ликвидность в этих фондах очень высокая, но если вы долгосрочный инвестор, в банке за проценты вы заплатите налог при определенных условиях, да, на доход, вот, а если вы больше 3 лет держите и не продаете BPIF, помимо того, что у вас там проценты капитализируются, при продаже вы можете получить налоговые льготы, то есть, о чем мы тоже говорили ранее, то есть до 3 миллионов за каждый год владения этим фондом. Поэтому для тех, кто предпочитает долгосрочные вклады, этот инструмент является очень неплохим. То есть, опять же, если ставка растет, доходность по этим фондам растет, а вклад, если вы, допустим, на год открыли, то вот, соответственно, вы сидите по старой процентной ставке. Вот. Ну и наоборот, то есть, если ставка снижается, то в этом случае долгосрочный вклад с более высоким процентом, конечно, выгоднее. Вот. Но все-таки BPIF очень популярный инструмент, в них находится там миллиарды рублей, так что как раз рекомендуем рассматривать для припарковки денег.
0: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
5: «Про финансы» на радио «Рандеву».
6: В эфире «Радио Рандеву», радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: gusta, baby.
1: Вы слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт. А почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
6: В шахматы, что ли, с ним играет?
5: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
6: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика.
7: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву с добрым утром, с добрым, хорошим, прекрасным, удивительным. Удивительно красивым, если вы выйдете на улицу и пройдетесь по листве, по этой разноцветной. Это так вдохновляет, это дает столько много сил. Я желаю вам сил. Сегодня четверг, мы уже достаточно много поработали. Но еще пара дней и перейдем к выходным, которых, конечно же, ждем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

какие же они прекрасные. Ансамбль Bad Child, наши великие земляки, которые звучат абсолютно фирменно на мировом уровне, это уж точно легче. Композиция 2016 года, 10 лет исполняется композиции, все так же легко и свежо выглядит. Это прекрасно. Спасибо вам, ребят. Как всегда, настроение поднимается, когда слушаешь вашу музыку. Далее будем с вами слушать на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио Рандаулику Морган, Who Made Who, Вячеслава Бутусова, Offline, Амичи, Аха, гости из будущего и прямо сейчас Салиф Кита и Джонас Блю и его версия «Мадан», великого произведения, которое как только не переделывали, но в этот раз опять переделали прекрасно. А я расскажу за это время, пока идет вступление, о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода, лучшего города на планете. В данный момент, по сообщению сервиса Яндекс.Карты, 5 баллов. Движение плотное. От проспекта Ленина до улицы Ларина. Едемся на скоростью 7 км в час. Ползем. И так будем делать 30 минут, если мы в этот отрезок решили въехать. От проспекта Ленина до Аукского съезда ползем со скоростью 6 км в час. Время на это понадобится около 20 минут. И такое же время нужно для того, чтобы ползти со скоростью 2 км в час от улицы Бетанкура до улицы Должанской, а также от Ольгинского шоссе до Тропинина тоже едем не быстро. Что касается мостов, Канавинский в центр 4 балла, Молитовский в центр 6 баллов, Мызинский в центр 6 баллов, ну а остальные направления всех мостов 0-1. Так что, дорогие автомобилисты, вы вооружены информацией. Ну а если у вас, друзья, есть возможность дойти до работы пешком, идите пешком. Там прекрасная, удивительная осень.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное — хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ох, какая красивая музыка. О погоде стоит рассказать под ее впечатлением. Итак, в Нижнем Новгороде, по сообщениям синоптиков, сегодня прекрасная погода. Впрочем, как и завтра, друзья, да, и послезавтра тоже будет хорошо. В воскресенье пока говорить не буду, зачем вам заранее. Так, все, продолжаю, не буду больше ничего говорить. В данный момент в Нижнем Новгороде уже плюс 18 градусов, а днем будет плюс 22. Представляете, плюс 22 градуса в середине октября. Какое счастье. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность всего 48%. Облака сегодня будут, но никаких осадков серьезных не будет.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8-920-007-50-57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прекрасные музыкальные произведения, оформленные Микки Мо и Энди Ти в исполнении Сары Джейн Моррис и Марио Бьонди. Звучит на радио Рандеву, и завершаем этот час. Вы знаете, сегодня я решил каждый час своего эфира завершать музыкой Вячеслава Бутусова, потому что сегодня юбилей у великого рок-музыканта. И давайте послушаем одну из самых необычных версий его мега-хита «Я хочу быть с тобой», Вячеслав Бутусов, именинник. Вообще о именинниках мы в следующем части поговорим плотно, потому что много кто родился в этот день, и Лермонтов. Давайте не будем забегать. Вот. Но Вячеслава Бутусова начинаем поздравлять прямо сейчас, поэтому сразу же после очень короткой рекламы слушаем его произведение «Я хочу быть с тобой» в очень хорошем и интересном варианте.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

не улетай, Лиза не исчезай. Лиза Стэнфилд открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Глазов Алексей и потрясающие музыканты, которые украшают наши эфиры. В этом часе у них такие прекрасные имена, как Джафанк, Женя Трофимов и ансамбль «Комната культуры», Эрос Рамацотти, естественно, Наутилус Помпилиус, потому что сегодня юбилей Вячеслава Утусова, нашего дорогого, Нил Роджерс, Моральный кодекс, Алексей Чумаков, Тони Ома.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Baleno, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 4-6 двоек и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточните в отделе продаж по номеру телефона.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

октября. Ой, уже середина октября, представляете? Еще месяцок и середина ноября, а там уж и декабрь не за горами. Как летит время. Вот говорят, что вот для пожилых людей время летит быстро. Ой, для меня летит очень быстро, видимо, я очень сильно стар. Но не унывающий человек я все равно, потому что много радостных вещей в жизни происходит. В том числе, это поздравление наших радиослушателей с днем рождения. Это приятно делать, друзья. Дорогие наши радиослушатели, все, кто родились 15 октября, я поздравляю вас с днем рождения. У меня есть несколько друзей, кто родились в этот день, и, конечно, он для меня тоже такой солнечный всегда. Вам желаю любви, мира, счастья и настоящих друзей и близких рядом. И рассказываю о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. О некоторых из них, конечно, всех не расскажешь. В 1809 году в этот день родился поэт Алексей Васильевич Кольцов, а в 1814 году поэт, которого мы изучали в нашей советской школе, надеюсь, что и в нашей российской тоже продолжит, Михаил Юрьевич Лермонтов, великий русский поэт. Судьба дала ему такую короткую жизнь. Он прожил всего 27 лет. Он написал стихи «Гибель Александра Пушкина», «Смерть поэта», великолепное произведение, а сам 4 года спустя погиб также на дуэли. Ну и, конечно, многие знают наизусть, кто-то читает время от времени и правильно делают. Большое наследие он оставил. Вот давайте вспомним. «Парус», поэма «Демон», драма «Маскарад», «Бородино», роман «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри» и песни про купца Калашникова. Совершеннейший гений. 185 лет назад в этот день родился Савва Иванович Мамонтов, меценат. Вот не зря человек после себя оставил именно такое вот определение, и все так и понимают сразу. Савва Мамонтов, ну, это, конечно, человек, который многим помогал. В 1881 году, 145 лет назад, в этот день родился Уильям Гренвилл Вудхаус, английский писатель и юморист, по циклу романов которого снят популярный сериал «Дживс и Вустер». В 1897 году родился один из любимейших писателей, ну, для многих, по крайней мере, наших радиослушателей, Илья Ильф. В 1900 году родился кинорежиссер и продюсер Мервин Лерой, человек, который открыл таких звезд, как Кларк Гейбл, Роберт Митчум, Лоретта Янг, Лана Тернер. А его мелодрама «Мост Ватерлоу» в 1940 году был снят с Вивьен Ли в главной роли. Была очень популярна эта картина в Советском Союзе. 125 лет назад в этот день родился гениальный цирковой артист, дрессировщик хищных зверей, народный артист РСФСР Александр Николаевич Александров. А в 1905 году родился английский писатель Чарльз Перси Сноу. В 1920 году родился французский кинорежиссер Анри Верни, настоящий имя которого Ашот Малакян. В 1921 году, 105 лет назад, в этот день родился писатель, автор гангстерской саги «Крестный отец» Марио Пьюзо. 105 лет назад также в этот день родился Василий Васильевич Сенько, штурман бомбардировочной авиации, дважды герой Советского Союза. 100 лет назад в этот день родился французский философ и историк культуры Мишель Поль Фуко, а в 1930 году Филипп Леруа, французский киноактер. 80 лет назад, ну, сегодня юбилей, то есть отмечает Ричард Карпентер, музыкант, вместе с младшей сестрой Карен, который составил популярнейший дуэт The Carpenters. В 1940 году родился один из самых любимых авторов медляков нашей юности 90-х годов, Крис Дебург, «Леди ин Ред». Сколько дискотек перекрутили эту песню. В 1950 году родился Анатолий Ефимович Кашипаров, певец, солист ансамбля «Песниры», тот самый, который исполнял легендарную песню «Вологда». В 1955 году родилась Таня Робертс, киноактриса, и 65 лет назад в этот день родился Вячеслав Геннадьевич Бутов.
Тусов, лидер группы Наутилус Помпилиус. Свел нас с ума в те 80-е годы школьников. Когда, я помню, подходил ко мне друг мой Лёшка и говорил: слушай, ты песен слышал? Я ломал в руках стекло, как шоколад в руках. Помнишь? Да, это удивительная вещь. Вот группа, и с трудом выговаривали название Наутилус Помпилиус. Ну, а потом привыкли. Ну, и, конечно, были проекты под названием «Юпитер», и сейчас «Орден Славы», Вячеслав Геннадьевич Бутусов, великий, гениальный, удивительный, 65 лет с юбилеем, дорогой. В 1961 году, тоже 65 лет назад, в этот день родилась еще одна потрясающая девушка, которая тоже сводила с ума миллиона, да и сейчас сводит, Марина Станиславовна Капура, прекраснейшая певица, особенно нам понравилась в рок-н-ролльном таком направлении, когда пела вместе с Чижом, да, это как было хорошо, после всех народных песен и всех этих любимых наших песен, которые мы слышали в ее исполнении. В 1968 году родился Александр Дмитриевич Большаков, актер театра и кино, снимается очень много, 145 ролей. Вот если посмотреть на сериалы, вот известные, да, хорошие, добротные, популярные сериалы, вот он как начал сниматься с 90-х годов, так и не останавливается. Абсолютно во всех, мне кажется, он снялся. В 1975 году родился Павел Сергеевич Майков, актер театра и кино. Человек, который после «Бригады», естественно, стал популярным, потом какой-то был, ну, такой, не знаю, для меня лично говорит затишье, и вдруг он опять появился, сейчас очень много снимается, и он удивительный комедийный актер оказался, это здорово. В 1978 году родилась Ольга Ефимовна Фадеева, замечательная актриса, которая, как оказалось, это я сегодня узнал, снималась в первом сериале Александра Велединского «Закон» в 2002 году. Вот я как-то это пропустил, потому что все мы ее, естественно, полюбили и узнали, когда она сыграла сержанта Пылееву в сериале «Солдаты». Там было много девчонок, хороших, прекрасных актрис, которые снимались, но помним мы исключительно одну. Это уж, конечно, и это она, Ольга Фадеева. Хорошо, что вернулась в кино, потому что она тут как-то пропадала, и вот в 2026 вышел новый сериал «Кормилица» с ее участием. Ну а прямо сейчас Вячеславу Тусову Наутилус Помпилиус. Вспомним старенькое произведение. Мы были маленькие, когда она вышла. На кассетах переписывали. Хочется вспомнить.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Smile, shake.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: ЖК «Сормово парк». Квартиры с кухней-гостиной, закрытый двор и подземный паркинг. Рядом садик, школа и зоопарк. Специальные условия в октябре. ЖК «Сормово парк». Выбор за тобой. Застройщик ООО «Сазагентстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

думаю, такая красивая музыка поможет пережить информацию. Вот я смотрю на карту, которую, значит, получаем мы, и на мостах ДТП. Товарищи, вы куда торопитесь, а? Ну-ка, сбавьте скорость, тише едешь, дальше будешь. Вот я смотрю на Молитовском, там аж 3 автомобиля помечены в аварии подряд. Представляете? Ну, что там будет скоро? Не знаю. Может быть, как-то пролетим мимо, но, возможно, заторы еще только последуют, и тоже затор перед въездом на Мызинский мост тоже отмечается. Так что будьте, товарищи, аккуратнее. Вот не торопитесь, пожалуйста. Вообще, не так уж и плохо в Нижнем Новгороде на дорогах. Сейчас сервис Яндекс.Карты показывает, что от Снежной улицы до улицы Героя Попова мы ползем со скоростью 6 км в час. Это самый большой затор. 24 минуты он длится, если вы в него попали. Готовьтесь слушать музыку. От Померской улицы до Суздальской скорость 7 км в час. Время прохождения этого заторчика 15 минут. Уже терпимо, уже пережить можно. Больше вроде как нигде пока проблем нету. Или они еще не появились на карте. Метромост в центр едет не очень быстро, так что готовимся к этому, товарищи. Но это все ерунда. Это все мелочи, и обязательно это пройдет. В финале этого часа, в общем, и час проходит тоже. Тони О'Малли и шикарное произведение «Сэрэлс» прямо сейчас.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт. А почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Ньюсрум 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

этом произведении. Но явно настроение этой песни задали Бонни М. Их Sample OE открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и замечательная команда музыкантов, которые порадуют вас в ближайшее время своими мажорными и минорными аккордами. Rolling Stones всех времен и народов. Вячеслав Бутусов, наш сегодняшний юбиляр, самый главный, Зиверт, Ревакси, Скизер Систер, Сироткин, Аха, Лайтхаус, Фэмили, Нилс, Лингрин, Фанк Юнит, Фредди, Меркури и прямо сейчас Роб Томас и его легендарная Lonely No Mono в акустическом варианте, ну, исполняет все-таки Outdoor.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Rolling Stones всех времен и народов. Потрясающая команда, и вот действительно легендарная и вечная. Ребята много лет, но они выглядят как мальчишки, настоящие герои рок-н-ролла. Как, впрочем, и следующий артист, который появляется в нашем эфире. Он сегодня уже много раз появлялся в моем эфире и будет появляться, потому что невозможно пройти мимо юбилея сегодняшнего героя рок-н-ролла нашего отечества. Вячеслав Геннадьевич Бутусов сегодня отмечает свое 65-летие. Мы поздравляем этого великого человека с днем рождения. Он не просто удивительный музыкант, замечательный поэт и композитор. Он еще и человек потрясающий, брат во Христе, православный человек и очень тонкий, очень интересный и, мне кажется, очень душевный. Вячеслав Бутусов, мы поздравляем вас, уважаемый Вячеслав Геннадьевич, с юбилеем. И надеемся, что ваша музыка будет вечна. Это правда. Но, по крайней мере, для нас так и случится. Со всеми детьми в школе мы начали слушать кассеты с записями Наутилуса Помпилиуса и продолжаем это делать сейчас на других носителях. Но невозможно без этой музыки оставаться. Алексей Блюзов всем говорит до свидания. Обязательно с вами услышимся, но это будет уже завтра. 8 часов утра на радио «Рандеву всем любви, мира и всего самого прекрасного и настоящей честной музыки». А она, конечно же, будет существовать.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
2: Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Ньюсрум 24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: программы.
1: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пап, а как печется вкусный хлеб?
5: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Нужно дышать, нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклеив конверты, и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Программе «Интереклама». И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННДК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО СЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Подробности на ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает. И даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
8: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Тик-так, лови кураж, в городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем, это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Клубный дом Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд лобби. Консьерж сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом Кочетов. В историческом центре. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проект Бюст Мост. Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным с прояснениями без осадков с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462 и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань», на автозаводе сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

И будет новый рассвет, будет новый день, будет новая жизнь. И это Майкл Бубле, друзья, с его замечательной композицией «Feeling Good». Я чувствую себя отлично на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, приветствую вас в новом музыкальном часе. Друзья, впереди только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. Команда «Франко 126» песни «Not a Tempo». Услышим Адриана Челентана. Группа «Altvers» кавером на композицию «Gangsta's Paradise», группа «Incognito», «Мумитроль», ну и прямо сейчас «The Killers» с композицией «Somebody Told Me». Кто-то мне это рассказал на 103.4 FM.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи. As I walk

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

не могу потерять тебя. Объяснить эту магию тоже невозможно, но меня так тянет к твоим несовершенствам. Это команда Elephants, друзья, с композицией Imperfection на волне радио Рандеву. Замечательное сочетание английского и французского языка, настоящая услада для ушей. А услада для наших глаз, друзья, и для наших температурных покровов — это погода в Нижнем Новгороде, плюс 20 градусов на данный момент. И сегодня не обещают нам ни дождей, никаких других осадков. Будет яркое, теплое солнце вплоть до завтрашнего дня. Друзья, пятница плюс 22 градуса, суббота плюс 21. И в целом выходные будут теплыми. Воскресенье уже похолодание, плюс 16. Ну и следующая неделя — понижение температуры, друзья. Поэтому наслаждаемся с вами последними теплыми днями этого замечательного октября.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес» «Строенная» проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сегодня еще один хороший день, друзья, и об этом поет нам Эрос Рамазотти в своей композиции «Перфетто». Пусть он для вас будет именно таким, друзья. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Под конец часа услышим с вами Сироткина с композицией «Тоже является частью вселенной». Замечательная кавер-версия, друзья, на 107.2.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom 24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день осени. Нейросеть Яндекса видит облачным с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда Portugal The Man с песней «Feel It Still». Я все еще чувствую этот огонь, который горит внутри меня. Желаю, чтобы ваш огонь, друзья, не погасал, вне зависимости нет каких обстоятельств. Будьте верными себе и своим мечтам. Оставайтесь с нами на волне «Радио Рандеву». Впереди диджей Ли с песней «Fairy Dance», Дима Полс, кавер на песню «Город, которого нет».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 4-6 двоек и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проект «Бюст-мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Русалки

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: до дрожи.
1: И команда The Passwords, друзья, напоминает нам, как же мы с вами на самом деле похожи. И все мы хотим одного – любить и быть любимыми. Этого я вам и желаю, друзья. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Четыре прекрасных женских вокальных голоса завершат этот музыкальный час. Команда The Cranberries с песней «All to my family». Также услышим легенду готической музыки Франции Милен Фармер, композиция «Sans contrefaçon», Дуа Липа в финале часа, ну и прямо сейчас Паулина Лондон с композицией «Вибракао» на волне радио «Рандеву». Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозавод, проектная декларация на сайте
0: nato.com.rf. Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что эффективно дополняет общественный транспорт. О том, куда в городе больше не попасть на электросамокате. Также о самом жарком октябре, начиная с 1917 года. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань», на автозаводе сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Сам и теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

ma in fretta. Limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 462-ек и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Дубров. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, что у нижегородской экономики очень много «если». Мэрию Нижнего Новгорода ожидает заметная оптимизация. Также в выпуске снова о достижениях городской погоды. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вот что нашли, друзья. Из начала 2000-х, конца 90-х, «Мумитролли», «Дискотека авария», песня «Дельфины». Мне кажется, тут вот нужно разобраться, что важно, что не важно в этой песне. Это правда, всегда давалось трудом. Но если говорить в целом, то приятно вспомнить какие-то мелодии, ритмы из тех времен, когда мы были чуточку моложе. Если хотите и в эту сторону пойти, пожалуйста. У нас будет и Майкл Джексон, и группа Oasis в ближайшие минуты из новинок. Обещаю, новый трек группы Сироткин, хорошо вам знакомый. А еще Леди Гага, Бруно Марс и Варвара Визбор. Меня зовут Андрей Лазарев. Приветствую вас на волне радио Рандеву. Удачи в дороге, если вы в пути, и отличного настроения.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильный тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Нижегородской области не хватает 30 миллиардов рублей. А вот трудовых мигрантов, видимо, слишком много в регионе. Но вначале о темпе изменений цен. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хватит откладывать, несмотря ни на что. Японский автомобиль может быть вашим уже сегодня. Большой модельный ряд Suzuki, Swift, Balena, Ertiga, Fronx, Vitara, Jimny. И встречайте новинку Across. Стоимость от 2 миллионов 369 тысяч рублей. Звоните 4-6 двоек и приезжайте. Ларина 30. Suzuki всегда в Луидор. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по номеру телефона.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: тебя.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о том, что у нижегородской экономики очень много «если». Мэрию Нижнего Новгорода ожидает заметная оптимизация. Также в выпуске снова о достижениях городской погоды. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I feel like melting in the air.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Тик-так, лови кураж, в городе времени старт продаж. Тик-так, берем, это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» — вашего поля ягодка. ОСЗ ННТК, автозапроектная декларация на сайте nas.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Нижегородской области не хватает 30 миллиардов рублей. А вот трудовых мигрантов, видимо, слишком много в регионе. Но вначале о темпе изменений цен. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
10: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что у нижегородской экономики очень много «если». Мэрию Нижнего Новгорода ожидает заметная оптимизация. Также в выпуске снова о достижениях городской погоды. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННТК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННТК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте! В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Нижегородской области не хватает 30 миллиардов рублей. А вот трудовых мигрантов, видимо, слишком много в регионе. Но вначале о темпе изменений цен. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот центральный день осени нейросеть Яндекса видит облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 17 градусов октябрьской жары. В наступающую пятницу должно быть от 12 до 18 тепла при солнечном нижегородском небе.
3: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что у нижегородской экономики очень много «если». Мэрию Нижнего Новгорода ожидает заметная оптимизация. Также в выпуске снова о достижениях городской погоды. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Нижегородской области не хватает 30 миллиардов рублей. А вот трудовых мигрантов, видимо, слишком много в регионе. Но вначале о темпе изменений цен. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. От мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Первая Нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, что электросамокаты не торопятся уходить в зимнюю спячку. О самом лучшем общественном транспорте. Но вначале о том, что нижегородские депутаты победили вейпы. Нижегородские депутаты приняли закон о запрете вейпов. Запрет продажи будет действовать с 1 марта следующего года по 1 марта 2032. За его нарушение должностным лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 800 тысяч до миллиона. Такой же запрет поддержали и депутаты Республики Татарстан. Нижегородцам намекнули, что они зря жалуются на общественный транспорт. На самом деле, Нижегородская область в числе лидеров по удовлетворенности общественным транспортом вместе с Москвой и Ненецким автономным округом. Это следует из рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Также наш транспорт высоко оценили за доступность различных способов оплаты и времени в пути. Сезон проката электросамокатов в Нижнем продлят до 15 ноября. О таких планах агентству в городе Н рассказали в департаменте транспорта. Напомню, изначально прокат должен был завершиться 15 октября. В Дептрансе заявили, что такой вид транспорта повышает мобильность и эффективно дополняет общественный транспорт, а почти 90% поездок на электросамокатах осуществляются по деловым и повседневным целям. Тем временем в городе расширили список мест, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Согласно постановлению мэрии, в перечень закрытых для средств индивидуальной мобильности добавили скверы «Мать и дитя» и Августина Бетанкура в Канавине. В Ленинском районе в список вошел сквер «Техноткань» на автозаводе, сквер у 35-го дома по проспекту Кирова и сквер на улице Героя Прыгунова. И температура в Нижегородской области до 20 октября превысит норму на 5 градусов. В середине месяца будет от 9 до 11 градусов, тогда как обычная для этого времени норма плюс 4,6. Об этом написал Newsroom24 со ссылкой на Гидрометцентр. В Нижнем тепло задержится до самого конца этой недели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Рандеву».

0: migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации.

студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Нижегородской области не хватает 30 миллиардов рублей. А вот трудовых мигрантов, видимо, слишком много в регионе. Но вначале о темпе изменений цен. Жизнь нижегородцев за прошедший месяц стала дороже на 14%. Такой рост цен за сентябрь относительно августа зафиксировал Нижегородстат. С начала года товары и услуги стали недоступнее на 4,5%, а за год на 5,6%. Отмечается, что в сентябре общее удорожание не смогло перекрыть даже сезонное удешевление продуктов. Трудовых мигрантов станет меньше в Нижегородской области. В прошлом году у нас работали почти 45 тысяч иностранцев. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2029 году их останется меньше 37 тысяч. Основная часть мигрантов занята в строительстве, там их число сократится заметнее всего. Меньше их станет также в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. В Нижегородской области прошли нулевые чтения бюджета. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, доходы в предстоящем году спрогнозированы в объеме 300 миллиардов рублей. Расходов же ожидается на 30 миллиардов больше. Как объяснил глава региона, бюджет формируется в условиях, когда очень много «если». Если снизят ставку, если изменится курс рубля и многое другое. Штат мэрии Нижнего Новгорода урежут на 10-15%. Мэр Юрий Шалабаев анонсировал сокращение штата администрации города, а также сокращение количества департаментов. По словам Шалабаева, решение об этом принято в целях оптимизации расходов и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Кроме того, планируется объединение ряда департаментов. И 12 октября этого года в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В понедельник городская температура превысила отметку в 19 градусов. Предыдущий рекорд продержался 109 лет. Тогда в нашем дореволюционном городе было всего плюс 18. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.